тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

твоей. Может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит гаек.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия вводит запрет на импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность». Еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Друзья мои, здравствуйте. Вот и наступила пятница, последний день на этой рабочей неделе. И хотел сказать, да, впереди выходные, шикарные, летние, жаркие, классные. Но нет, как-то вчера немножко разочаровался в лете 2026 года. Вышел на улицу вечером, да, воздух хороший, воздух прекрасный, вкусный. Но, конечно, уже достаточно рано стало темно, возможно, что и из-за туч это. И народу никого на улице, и вообще вот такое у нас лето. Ну, как бы... в общем, не настраивает на какой-то, честно говоря, хороший прям-таки супер-мега-лад, да? Но, тем не менее, давайте чего-то находить хорошего в этой жизни. 24 июля, пятница, день заглядывания в будущее, день старых шуток, день автораздачи, день текилы, день кузенов и кузин, день кадастрового инженера где-то отмечается. Можно и в Латвии отметить, если вы кадастровый инженер, и почему нет? День флориста, также день рождения растворимого кофе и праздник Ольга Страдница. Ну, судя по слову «страда», да? Ольга Работница, примерно так можно сказать. Друзья мои, я Кирилл Несовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Мы начинаем нашу программу, до 10 утра будем вместе. Ну, в общем, привет вам и поехали. Доброе вам утро, пятница наступила, ура!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Несовцевым!

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вчера слушал эфир Авторадио Латвии, услышал новости, вечернюю такую практически главную новость. Елена Сим, моя коллега, рассказывала про то, что латвийцы, значит, берут с собой на работу обеды из дома. И еще меня поразило, что мужчины, большое количество процентов, не помню какое, значит, не обедают вообще. Просто они не берут еду из дома и никуда не ходят, просто не обедают. Значит, голодные целый день находятся. А вот женщины, наоборот, едят. Вы знаете, если я не поем днем, или вообще не поем, то мне очень плохо становится. И, в общем, производительность падает совершенно. И просто не жизнь, а мучение. Но сейчас я про другой опрос. Как показали результаты опроса работников, проведенного порталом CVLV, более четверти, 26% работающих жителей Латвии признали, что проходили собеседование, хотя не имели конкретных планов или намерения менять работу. Ну, по приколу, то бишь, получается. Однако за этой цифрой скрывается более широкая тенденция. Большинство работников Латвии, 76%, регулярно просматривают вакансии, даже если не собираются менять работу в ближайшее время. Из них 27% делают это часто, 50% время от времени. Кроме того, почти треть опрошенных, 31%, признали, что откликались на вакансию, которую заметили во время обычного просмотра объявления о работе. А, ну, прям вот обычный просмотр. Вот сижу я каждый день и просматриваю. Это часть моего дня. Но нет, конечно, кто просматривает, наверняка не просто так это делает, потому что этим как-то интересуются, хотя бы даже потенциально. Основные причины, по которым сотрудники следят за вакансией, не планируют менять работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. Большинство ответило так, 67%. Интерес к уровню заработной платы в различных отраслях и профессиях, 50%. Готовность рассмотреть действительно привлекательное предложение, если оно появится, 55%. При этом, доходя до этапа собеседования, соискатели предъявляют к потенциальному работодателю довольно высокие требования. Чаще всего всерьез задуматься о смене работы их заставили бы значительно более высокая зарплата, более гибкие условия труда и более интересное содержание работы. Но зарплата, конечно, так отметили большинство, 76%. По сравнению со средними показателями по странам Балтии, работники в Латвии немного меньше ориентированы исключительно на уровень оплаты труда. Хотя зарплата остается главным фактором, все большее значение приобретает возможность работать по более гибкому графику, заниматься интересной и действительно значимой работой. Вот эта фраза мне очень, честно говоря, понравилась, и она меня, в общем-то, впечатлила и, наверное, обнадежила в хорошем смысле этого слова, что все-таки не так все плохо в этом мире, потому что, ну, часто слышу, ой, работа, иду на работу, ну, приходится работать, ну, работа, типа, нелюбимая, а вот я хочу, чтобы вы ходили на работу с радостью и говорили, я иду сегодня делать свое дело, заниматься своим ремеслом, и неважно, сколько денег я за это получу, главное, что мне будет от этого хорошо, в кайф, как говорится. Вот, очень хочется верить, чтобы, значит, тоже тут шло приятное с полезным совмещение и, значит, высокая зарплата, и, конечно, прекрасная работа. Ну, а что я хочу сказать по поводу сотрудников, которые там просматривают вакансии и хотят быть в курсе дел? Ну, я вообще согласен с вами, да, когда ты, значит, там, не знаю, раз в какое-то время приобретаешь недвижимость, ты хочешь быть в курсе дела и смотришь, что нового появилось на рынке. Вот, значит, раз ты, друг дорогой, просматриваешь сайты, значит, вакансии, значит, ты все-таки, наверное, достаточно часто или с какой-то хотя бы периодичностью все-таки меняешь или менял свою работу, потому что так просто люди не просматривают эти сайты. Ну, естественно, нужно понимать вообще, что происходит. Может быть, человек хочет поменять свою жизнь, вот, увидит, что там 5000 евро платят, не знаю, каким-нибудь айтишникам, например. Ну, каким-нибудь сказал, да? Извините меня, друзья. Айтишникам платят 5000 евро. Значит, и человек, который получает 1000, хочет вдруг дико круто поменять, значит, все, что происходит вокруг у него, и пойти выучиться на айтишник. Может быть, он давно хотел. Тоже интересно. Но, в любом случае, еще раз повторюсь, не бывает дыма без огня. Конечно, просматривают эти объявления те, кто все-таки потенциально готов сменить место работы и, в общем-то, как бы что-то поменять в своей жизни. Поменять в своей жизни — это круто, хорошо. Единственное, когда меняешь очень часто, наверное, все-таки это тоже не очень правильно, потому что знаю по себе, когда сталкивался с, в общем-то, там, каким-то поиском работы, люди просматривали резюме и не понимали, почему так часто какие-то, значит, места работы менялись. Нет, не у меня, а у моих знакомых, например, такое было. И действительно, когда человек сидит на одном месте и занимается своим конкретным делом, это значит, что он хорошо ладит с коллективом чаще всего, это значит, что он надежный чаще всего и не подводит. И, в общем-то, как бы с ним можно идти, как говорится, хоть куда. Вот. А хоть на войну не хотел сказать, но пришлось сказать, потому что, по-моему, такое есть выражение, или, может быть, я его придумал уже, я не знаю, честно говоря. В общем, я, наверное... Все-таки пожелаю вам, друзья мои, искать себя, это круто, но при этом не делать это слишком часто, при этом, конечно, быть хорошим специалистом, все-таки искать себя хорошо, но поскорее найти себя, это тоже очень важно, очень ценно, найти свое место работы, свою компанию, своих людей, с кем, в общем-то, рука об руку будете идти достаточно долгое количество лет по жизни. Удачи вам, и мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Лидл. Стоит того.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Откроются новые двери, за которыми ждут возможности для самореализации. В профессиональном плане у вас все будет складываться на ура. Вы можете придумать также новый проект. Тельцы, придется помотаться в этот день. На вас свалится множество задач, которые вам придется экстренно решать. Вы совсем справитесь, если правильно расставите приоритеты. Близнецы, вам будет сложно решиться, принять важное решение, но это все равно неизбежно, поэтому берите себя в руки и начинайте действовать. Только вы можете улучшить свою жизнь. Раки. Могут появиться новые возможности для финансового роста. Возможно, вам предложат перспективный проект или начальство оценит уже ваши достижения и захочет вас поощрить. Львы. Весь день вы будете вдохновлены, поэтому вам захочется приключений, ярких эмоций и адреналина. Не отказывайте себя ни в чем. Можете к этому привлечь и своих родных. С ними будет веселее. Дева. Судьба подготовила вам испытания, которые вы должны преодолеть. Вы, значит, получите испытания. Испытания, связанные с вашей работой. Включайте голову, отключайте эмоции, тогда у вас все получится. Весы. Могут налаживаться деловые связи. Помните о важности хорошей самопрезентации. Если все сделаете правильно, то на вашу сторону перейдут единомышленники и партнеры, с которыми вы создадите что-то очень крутое. Скорпионы. Могут возникнуть проблемы с деньгами. Астрологи предостерегают вас от незапланированных трат, особенно на что-то масштабное. Лучше затяните поясок потуже. Стрельцы. Вам стоит больше времени уделить своим хобби. Весь день делайте только то, что приносит вам удовольствие. Так вы сможете наполниться и вдохновиться. Козероги. Смогут решить все конфликты, которые уже давно назревали. Проявите лояльность, доброту и мудрость. Тогда вы из любой ситуации выйдете победителем. Вселенная вам поможет. Водолеи. Этот день будет, пожалуй, самым удачным днем. Вы можете расслабиться и просто плыть по течению. Ни о чем не переживайте и даже не думайте. Все будет так, как вы хотите. И, наконец, рыбы. Время перемен. Вы с радостью будете их принимать, так как они будут только к лучшему. Звезды сулят вам все самое прекрасное. Так что готовьтесь летать на крыльях. Но эти последние два прогноза самые классные, как мне кажется. Водолеи, рыбы. Вам повезло. Я, кстати, тоже водолей, поэтому мне повезло. Ну и вам желаю счастья.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».

0: то время.
1: Что-то как-то голод приходит ко мне постепенно. Сегодня давайте поговорим про еду. Картофель фри, да? Знакомое блюдо? Знакомое. У меня, так сказать, только это и хотят есть дети, во всяком случае. Но даем редко. История картофеля фри имеет несколько версий. Например, в англоязычных странах это блюдо называют картофель по-французски или же френч фрайс. Однако картофель фри не был изобретен во Франции. Считается, что такую картошку впервые приготовили в Бельгии в конце 17 века. По утверждению жителей Бельгии, картофель фри или фрит, значит, был впервые приготовлен в долине Меюсе, недалеко от городка Льеж. Жители этой долины часто жарили рыбу, которую вылавливали в местной реке. Причем ее сначала резали тонкими брусками и потом обжаривали в большом количестве масла. Однако зимой, когда река замерзала, рыбы не было, жителям долины приходилось отказываться от любимого блюда, и тогда у бельгийцев появилась идея вместо рыбы использовать картошку. Название картошки фрит пошло от предприимчивого жителя Бельгии по фамилии Фрит непосредственно. Именно он в 1861 году начал впервые продавать картофельные ломтики, обжаренные в масле. Так откуда же появилось название «картошка» по-французски? Это случилось из-за роковой ошибки. Дело в том, что в годы Первой мировой войны американские солдаты в первый раз попробовали это необычное блюдо благодаря своим бельгийским союзникам. Большое количество бельгийских солдат были родом из франкоговорящей части Бельгии. Отсюда к картошке добавилось по-французски. На этом история появления картофеля фри не заканчивается. Второй шанс картошки судьба дала в середине прошлого столетия, сведя его с железной дорогой. Поезд, на котором ехал в Париж важный политический деятель, задерживался в пути, и поварам, обслуживающим официальный обед, пришлось обжарить ломтики картофеля второй раз. Результат сказал все сам за себя. Картофель стал более хрустящим и вкусным. И самым изысканным способом приготовления картошки стало ее двойное обжаривание в оливковом масле. Значит, присутствие химических добавок, пестициды, различные стимуляторы не только отрицательно влияло на качество продукта, но и наносило вред организму. Это, конечно, обратная сторона медали. И к резкому ухудшению продукта привело использование предварительно обработанного, а затем замороженного картофеля, а также многократное использование масла, на котором его жарили. Об этом говорили много, продолжают говорить. Но если дома самому нарезать, самому пожарить в свежем оливковом масле, немного раз использованном, то, конечно, это будет best. Пальчики оближешь. Вот чем сегодня и займемся прям-таки на обед. Приятного вам аппетита. Пока что всем, наверное, приятного завтрака.
0: То время.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: меня!
1: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: John Newman, Willy William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну, не знаю, долго думал, сообщать новость эту или нет, но решил, что в этом ничего нет зазорного, это наша жизнь, это интересно. С 31 июля по 2 августа в одном из рижских отелей пройдет европейский молодежный слет анонимных алкоголиков, друзья мои. Он соберет более 500 участников из более 40 стран Европы и мира. Ежегодное мероприятие проводится в одном из европейских городов. В этом году представители Латвии выиграли международный конкурс на право организовать это мероприятие. Участники обсудят выявление проблем с алкоголем, предотвращение рецидивов, преодоление социальных и личных последствий зависимости, также роль родственников и друзей в процессе выздоровления. Все мероприятия будут открытыми, посетить их смогут не только люди, желающие избавиться от зависимости, но и все, кто интересуется методом, предлагаемым анонимными алкоголиками. Особенно ждут родственников, друзей, людей с зависимостью, также специалистов в области медицины, соцзащиты, юстиции и других сфер, хотя слет преимущественно ориентирован на молодых людей, у которых есть такая проблема алкоголизм. Принять участие могут все, кто хочет отказаться от употребления. Змея. Значит, участие во всех мероприятиях будет бесплатным в соответствии с принципом финансовой независимости. Слет организуется на добровольные пожертвования членов общества, гостей, заинтересованных лиц и представителей других организаций. Просить о пожертвования не будут. Значит, неформальный дух является очень важной частью нашего движения, объясняет одна из организаторов слета Гунта. Мы понимаем, что сами не являемся профессионалами или специалистами в области алкоголизма. Мы не претендуем на исключительные знания об этой проблеме. Мы просто обычные люди, которые испытали на себе последствия. И теперь хотим рассказать другим, как нам удалось начать выздоравливать. Мы не лечим, мы помогаем друг другу. Значит, сообщество, участник которого делится личным опытом прекращения проблемного употребления алкоголя, выздоровления от зависимости. Движение зародилось в США очень давно, почти уже 100 лет назад, в 1935-м. Первые участники обнаружили, что могут разорвать цикл алкогольной зависимости, если продолжат делиться своим опытом и ежедневно следуют определенным психологическим и духовным принципам. С тех пор движение распространилось более чем в 180 странах, объединяет около 2,5 миллионов человек разного пола, возраста и национальности. В Латвии такое движение появилось в 1988. Значит, сейчас во всех регионах страны работают более 50 групп, значит, этого движения. Понимая социальные и эмоциональные последствия алкоголизма, участники сохраняют анонимность как в частной жизни, так и в публичном пространстве. Это позволяет людям с проблемой употребления присоединиться к сообществу, не опасаясь осуждения и нежелательного внимания, которое часто сопровождает это хроническое заболевание. Слет организует Балтийское молодежное общество в тесном сотрудничестве с латвийским сообществом АА. Ну и, значит, полная программа доступна в интернете. В общем, друзья мои, хорошее дело, хочу сказать, потому что действительно борется страна с этой гадостью. И, значит, время работы алкогольных магазинов и алкогольных отделов в супермаркетах сокращено. И вы знаете, мне кажется, как бы эта схема, честно говоря, работает. Я не вижу людей, набирающих алкоголь, значит, коробками, не знаю, там, сумками и так далее и тому подобное. И это здорово, это прекрасно. Вот. И вспомните вот действительно людей, которые прошли через разные испытания в своей жизни и поняли, что это не так, и решили помогать другим, тем, кто как бы сейчас сталкивается с этой проблемой. Мне почему-то в голову приходит певец Стас Пьеха, который столкнулся с наркотической зависимостью в свое время и теперь, значит, является бизнесменом, человеком, который держит, насколько я знаю, там, значит, специальную клинику, да, для лечения вот таких вот больных людей. Вот. Это не шутки, значит, это серьезное дело, друзья мои. Да, это болезни, люди не могут вылечиться, они хотят, может быть, но не могут, ничего не могут с собой сделать. Надо общаться, надо обсуждать, надо выбирать стратегии, пути решения, методы. Что-то явно интересное, новое обязательно будет сказано и на этом мероприятии. С 31 июля по 2 августа, напомню я. Друзья мои, не болейте во всех смыслах. И мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет. Но не следует терять бдительность. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет. А самая большая проблема – это административные правонарушения. Но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. Было 4 случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе и в столице.
0: Про Балтию.
2: В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирована встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Ольга Страдница, так называется народный праздник, который отмечается сегодня, 24 июля. В пятницу давайте узнаем более подробно, что это. Люди убирают рожь, сушат сено, чтобы успеть завершить полевые работы до начала сезона дождей, и молятся Святой Ольге с просьбой отвести грозовые тучи ночью, когда на небе хорошо видны стажары. Народное название звездного скопления в Тельце. Читают охранный заговор от злых сил и дурного глаза. И вот приметы. Громовые раскаты звучат гулко к ливню. В чистом ночном небе ясно видны стажары. Страда будет успешная, земля даст богатый урожай. Гром гремит хорошему улову. На поверхности воды видны пиявки к сильному ветру и возможной буре. Если паук застыл и не шевелится в центре своего плетения, то скоро пойдет дождь. Я вам могу сказать честно, даже как-то и насекомых я в этом году встречал редко, особенно и пауков, в общем-то, практически нигде не видел. Не знаю, может быть, я нигде и не бывал, хотите сказать вы, только в каких-то цивилизованных местах, где убирают, все обрабатывают. Но не скажите, бывал и на природе, но как-то и на природе странно. Вообще странное, конечно, все, что происходит. вокруг. Возможно, сентябрь будет каким-то и октябрь каким-то, ключевое слово, каким-то. Ну, мега жарким, я хотел сказать. Хотя, вы знаете, когда вот начинается учебный год и такая вот рабочая полноценная атмосфера, уже жары как таковой не хочется, потому что как-то она уже совершенно не в тему, но лично у меня такие ощущения. В общем, всем привет, до 10 утра остаемся в нашей компании. Я Кирилл Низовцев, доброе утро, мы продолжаем, друзья.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Откроются новые двери, за которыми ждут возможности для самореализации. В профессиональном плане у вас все будет складываться на ура. Вы можете придумать также новый проект. Тельцы. Придется помотаться в этот день. На вас свалится множество задач, которые вам придется экстренно решать. Вы совсем справитесь, если правильно расставите приоритеты. Близнецы. Вам будет сложно решиться, принять важное решение, но это все равно неизбежно, поэтому берите себя в руки и начинайте действовать. Только вы можете улучшить свою жизнь. Раки. Могут появиться новые возможности для финансового роста. Возможно, вам предложат перспективный проект или начальство оценит уже ваши достижения и захочет вас поощрить. Львы. Весь день вы будете вдохновлены, поэтому вам захочется приключений, ярких эмоций и адреналина. Не отказывайте себя ни в чем. Можете к этому привлечь и своих родных. С ними будет веселее. Дева. Судьба подготовила вам испытания, которые вы должны преодолеть. Вы, получите испытания, связанные с вашей работой. Включайте голову, отключайте эмоции, тогда у вас все получится. Весы. Могут налаживаться деловые связи. Помните о важности хорошей самопрезентации. Если все сделаете правильно, то на вашу сторону перейдут единомышленники и партнеры, с которыми вы создадите что-то очень крутое. Скорпионы. Могут возникнуть проблемы с деньгами. Астрологи предостерегают вас от незапланированных трат, особенно на что-то масштабное. Лучше затяните поясок потуже. Стрельцы. Вам стоит больше времени уделить своим хобби. Весь день делайте только то, что приносит вам удовольствие. Так вы сможете наполниться и вдохновиться. Козероги. Смогут решить все конфликты, которые уже давно назревали. Проявите лояльность, доброту и мудрость. Тогда вы из любой ситуации выйдете победителем. Вселенная вам поможет. Водолеи. Этот день будет, пожалуй, самым удачным днем. Вы можете расслабиться и просто плыть по течению. Ни о чем не переживайте и даже не думайте. Все будет так, как вы хотите. Наконец, рыбы. Время перемен. Вы с радостью будете их принимать, так как они будут только к лучшему. Звезды сулят вам все самое прекрасное. Так что готовьтесь летать на крыльях. Но последние два прогноза самые классные, как мне кажется. Водолеи, рыбы. Вам повезло. Я, кстати, тоже водолей, поэтому мне повезло. Ну и вам желаю счастья.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Итак, утро пятницы, 24 июля на календаре. Мы выезжаем на магистрали и улицы латвийской столицы. Дорожная обстановка от 1 до 2 баллов. Заезд на трудовые места проходит слабо, ну а трафик поистине лайтовый. Дороги загружены лишь на 19%. Средняя скорость движения в черте города 32 км в час. Два более-менее существенных затора от 5 минут. Это Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта и улица Круспилс по направлению Гранита. Отметим, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые три дня недели в Риге и столичном регионе зафиксировано 240 ДТП, то есть 80 за сутки. При том, что недели ранее средний показатель составлял 95 ДТП. Количество пострадавших также заметно снизилось, и с понедельника по среду травмы разной степени тяжести получили 19 человек, в том числе четверо на электрогаджетах, три велосипедиста и один пешеход. Совсем без пострадавших не обходится, но аварийность хотя бы меняется в лучшую сторону. И пару слов о погоде. Переменная облачность, выглянет солнце до 22 градусов и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтер».

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Скользкие улицы.
3: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вчера слушал эфир «Авторадио Латвии», слышал новости, вечернюю такую практически главную новость. Елена Сим, моя коллега, рассказывала про то, что латвийцы, значит, берут с собой на работу обеды из дома. И еще меня поразило, что мужчины, большое количество процентов, не помню какое, значит, не обедают вообще. Просто они не берут еду из дома и никуда не ходят, просто не обедают. Значит, голодные целый день находятся. А вот женщины, наоборот, едят. Знаете, если я не поем днем или вообще не поем, то мне очень плохо становится. И, в общем, производительность падает совершенно. И просто не жизнь, а мучение. Но сейчас я про другой опрос. Как показали результаты опроса работников, проведенного порталом CVLV, более четверти, 26% работающих жителей Латвии признали, что проходили собеседование, хотя не имели конкретных планов или намерения менять работу. Ну, по приколу, то бишь, получается. Однако за этой цифрой скрывается более широкая тенденция. Большинство работников в Латвии, 76%, регулярно просматривают вакансии, даже если не собираются менять работу в ближайшее время. Из них 27% делают это часто, 50% время от времени. Кроме того, почти треть опрошенных, 31%, признали, что откликались на вакансию, которую заметили во время обычного просмотра объявления о работе. А, ну, прям вот обычный просмотр. Вот сижу я каждый день и просматриваю. Это часть моего дня. Ну, нет, конечно, кто просматривает, наверняка не просто так это делает, потому что этим как-то интересуется, хотя бы даже потенциально. Основные причины, по которым сотрудники следят за вакансиями, не планируют менять работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. Большинство ответило так, 67%. Интерес к уровню заработной платы в различных отраслях и профессиях, 50%. Готовность рассмотреть действительно привлекательное предложение, если оно появится, 55%. При этом, доходя до этапа собеседования, соискатели предъявляют к потенциальному работодателю довольно высокие требования. Чаще всего всерьез задуматься о смене работы их заставили бы значительно более высокая зарплата, более гибкие условия труда и более интересное содержание работы. Но зарплата, конечно, так отметили большинство, 76%. По сравнению со средними показателями по странам Балтии, работники в Латвии немного меньше ориентированы исключительно на уровень оплаты труда. Хотя зарплата остается главным фактором, все большее значение приобретает возможность работать по более гибкому графику, заниматься интересной и действительно значимой работой. Вот эта фраза мне очень, честно говоря, понравилась, и она меня, в общем-то, впечатлила и, наверное, обнадежила в хорошем смысле этого слова, что все-таки не так все плохо в этом мире, потому что, ну, часто слышу, ой, работа, иду на работу, ну, приходится работать, ну, работа типа нелюбимая, а вот я хочу, чтобы вы ходили на работу с радостью и говорили, я иду сегодня делать свое дело, заниматься своим ремеслом, и неважно, сколько денег я за это получу, главное, что мне будет от этого хорошо. Хорошо, в кайф, как говорится. Вот. Очень хочется верить, чтобы, значит, тоже тут шло приятное с полезным совмещение и, значит, высокая зарплата, и, конечно, прекрасная работа. Ну, а что я хочу сказать по поводу сотрудников, которые там просматривают вакансии и хотят быть в курсе дел? Ну, я вообще согласен с вами, да, когда ты, значит,

0: там, не знаю, раз в какое-то время приобретаешь недвижимость, ты хочешь быть в курсе дела и смотришь, что нового появилось на рынке. Вот, значит, раз ты, друг дорогой, просматриваешь сайты, значит, вакансии, значит, ты все-таки, наверное, достаточно часто или с какой-то хотя бы периодичностью все-таки меняешь или менял свою работу, потому что так просто люди не просматривают эти сайты. Ну, естественно, нужно понимать вообще, что происходит. Может быть, человек хочет поменять свою жизнь, вот увидит, что там 5000 евро платят, не знаю, каким-нибудь айтишникам, например. Ну, каким-нибудь сказал, да? Извините меня, друзья. Айтишникам платят 5000 евро. Значит, и человек, который получает 1000, хочет вдруг дико круто поменять, значит, все, что происходит вокруг у него, и пойти выучиться на айтишник. Может быть, он давно хотел. Тоже интересно. Но в любом случае, еще раз повторюсь, не бывает дыма без огня. Конечно, просматривают эти объявления те, кто все-таки потенциально готов сменить место работы и, в общем-то, как бы что-то поменять в своей жизни. Поменять в своей жизни — это круто, хорошо. Единственное, когда меняешь очень часто, наверное, все-таки это тоже не очень правильно, потому что знаю по себе, когда сталкивался с, в общем-то, там, каким-то поиском работы, люди просматривали резюме и не понимали, почему так часто какие-то, значит, места работы менялись. Нет, не у меня, а у моих знакомых, например, такое было. И действительно, когда человек сидит на одном месте и занимается своим конкретным делом, это значит, что он хорошо ладит с коллективом чаще всего, это значит, что он надежный чаще всего и не подводит. И, в общем-то, как бы с ним можно идти, как говорится, хоть куда. Вот. А хоть на войну не хотел сказать, но пришлось сказать, потому что, по-моему, такое есть выражение, или, может быть, я его придумал уже, я не знаю, честно говоря. В общем, я, наверное, все-таки пожелаю вам, друзья мои, искать себя, это круто, но при этом не делать это слишком часто, при этом, конечно, быть хорошим специалистом, все-таки искать себе хорошо, но поскорее найти себя, это тоже очень важно, очень ценно, найти свое место работы, свою компанию, своих людей, с кем, в общем-то, рука об руку будете идти достаточно долгое количество лет по жизни. Удачи вам, и мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям и вел 7 топ Балтийс мақсунеки, кури успредзина шо накти. 1 август, Даугавпилс, стадионс Локомотиве. No 18. Līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
3: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, местное, без добавок.
6: Свежее?
5: Свежее.
6: И местное?
5: Верно.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабусы.

0: Лишь бы ты всегда была моей.
1: Из последних новостей.
2: Ну, не знаю, долго думал, сообщать новость эту или нет, но решил, что в этом ничего нет зазорного, это наша жизнь, это интересно. С 31 июля по 2 августа в одном из рижских отелей пройдет европейский молодежный слет анонимных алкоголиков, друзья мои. Он соберет более 500 участников из более 40 стран Европы и мира. Ежегодное мероприятие проводится в одном из европейских городов. В этом году представители Латвии выиграли международный конкурс на право организовать это мероприятие. Участники обсудят выявление проблем с алкоголем, предотвращение рецидивов, преодоление социальных и личных последствий зависимости, также роль родственников и друзей в процессе выздоровления. Все мероприятия будут открытыми, посетить их смогут не только люди, желающие избавиться от зависимости, но и все, кто интересуется методом, предлагаемым анонимными алкоголиками. Особенно ждут родственников, друзей, людей с зависимостью, также специалистов в области медицины, соцзащиты, юстиции и других сфер, хотя слет преимущественно ориентирован на молодых людей, у которых есть такая проблема алкоголизм. Принять участие могут все, кто хочет отказаться от употребления. Змея. Значит, участие во всех мероприятиях будет бесплатным в соответствии с принципом финансовой независимости. Слет организуется на добровольные пожертвования членов общества, гостей, заинтересованных лиц и представителей других организаций. Просить о пожертвования не будут. Значит, неформальный дух является очень важной частью нашего движения, объясняет одна из организаторов слета Гунта. Мы понимаем, что сами не являемся профессионалами или специалистами в области алкоголизма. Мы не претендуем на исключительные знания об этой проблеме. Мы просто обычные люди, которые испытали на себе последствия. И теперь хотим рассказать другим, как нам удалось начать выздоравливать. Мы не лечим, мы помогаем друг другу. Значит, сообщество, участник которого делится личным опытом прекращения проблемного употребления алкоголя, выздоровления от зависимости. Движение зародилось в США очень давно, почти уже 100 лет назад, в 1935-м. Первые участники обнаружили, что могут разорвать цикл алкогольной зависимости, если продолжат делиться своим опытом и ежедневно следуют определенным психологическим и духовным принципам. С тех пор движение распространилось более чем в 180 странах, объединяет около 2,5 миллиона человек разного пола, возраста и национальности. В Латвии такое движение появилось в 1988. Значит, сейчас во всех регионах страны работают более 50 групп, значит, этого движения. Понимая социальные и эмоциональные последствия алкоголизма, участники сохраняют анонимность как в частной жизни, так и в публичном пространстве. Это позволяет людям с проблемой употребления присоединиться к сообществу, не опасаясь осуждения и осуждения нежелательного внимания, которое часто сопровождает это хроническое заболевание. Слет организует Балтийское молодежное общество в тесном сотрудничестве с латвийским сообществом АА. Ну и, значит, полная программа доступна в интернете. В общем, друзья мои, хорошее дело, хочу сказать, потому что действительно борется страна с этой гадостью. И, значит, время работы алкогольных магазинов и алкогольных отделов в супермаркетах сокращено. И вы знаете, мне кажется, как бы эта схема, честно говоря, работает. Я не вижу людей, набирающих алкоголь, значит, коробками, не знаю, там, сумками и так далее и тому подобное. И это здорово, это прекрасно. Вот. И вспомните вот действительно людей, которые прошли через разные испытания в своей жизни и поняли, что это не так, и решили помогать другим, тем, кто как бы сейчас сталкивается с этой проблемой. Мне почему-то в голову приходит певец Стас Пьеха, который столкнулся с наркотической зависимостью в свое время и теперь, значит, является бизнесменом, человеком, который держит, насколько я знаю, там, значит, специальную клинику, да, для лечения вот таких вот больных людей. Вот. Это не шутки, значит, это серьезное дело, друзья мои. Да, это болезни, и люди не могут вылечиться. Они хотят, может быть, но не могут, ничего не могут с собой сделать. Надо общаться, надо обсуждать, надо выбирать стратегии, пути решения, методы. Что-то явно интересное, новое обязательно будет сказано и на этом мероприятии. С 31 июля по 2 августа, напомню я. Друзья мои, не болейте во всех смыслах. И мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Следим за трафиком латвийской столицы в пятницу на календаре 24 июля. И у нас по погоде вполне симпатичный день. Облачность переменная, временами будет светить солнце, осадков не ожидается, а температура до 20 градусов. С климатическими особенностями разобрались, теперь продолжаем движение только вперед. Благо в городе почти везде свободное движение. Трафик на уровне 2 баллов. Небольшие заторы есть, но они не превышают пару-тройку минут, так что говорить о них не будем. В остальном водители могут задержать лишь светофоры. Кстати, на днях появилась инфа о том, что на важном перекрестке Карля Ульмани и Венебас Гатве проходит реконструкция светофоров. В результате должна улучшиться организация движения и повысится безопасность транспорта и пешеходов. Ну что ж, хорошая новость, скоро увидим, что эта реконструкция принесет. А также напомним про человеческий фактор. За минувший четверг в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Будьте внимательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: I speak. Нервы. Но из

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Что-то как-то голод приходит ко мне постепенно. Сегодня давайте поговорим про еду. Картофель фри, да? Знакомое блюдо? Знакомое. У меня, так сказать, только это и хотят есть дети, во всяком случае. Но даем редко. История картофеля фри имеет несколько версий. Например, в англоязычных странах это блюдо называют картофель по-французски или же френч фрайс. Однако картофель фри не был изобретен во Франции. Считается, что такую картошку впервые приготовили в Бельгии в конце 17 века. По утверждению жителей Бельгии, картофель фри или фрит, значит, был впервые приготовлен в долине Меюсе, недалеко от городка Льеж. Жители этой долины часто жарили рыбу, которую вылавливали в местной реке. Причем ее сначала резали тонкими брусками и потом обжаривали в большом количестве масла. Однако зимой, когда река замерзала, рыбы не было, жителям долины приходилось отказываться от любимого блюда, и тогда у бельгийцев появилась идея вместо рыбы использовать картошку. Название картошки фрит пошло от предприимчивого жителя Бельгии по фамилии Фрид непосредственно. Именно он в 1861 году начал впервые продавать картофельные ломтики, обжаренные в масле. Так откуда же появилось название «картошка» по-французски? Это случилось из-за роковой ошибки. Дело в том, что в годы Первой мировой войны американские солдаты в первый раз попробовали это необычное блюдо благодаря своим бельгийским союзникам. Большое количество бельгийских солдат были родом из франкоговорящей части Бельгии. Отсюда к картошке добавилось по-французски. На этом история появления картофеля фри не заканчивается. Второй шанс картошки судьба дала в середине прошлого столетия, сведя его с железной дорогой. Поезд, на котором ехал в Париж важный политический деятель, задерживался в пути, и поварам, обслуживающим официальный обед, пришлось обжарить ломтики картофеля второй раз. Результат сказал все сам за себя. Картофель стал более хрустящим и вкусным. И самым изысканным способом приготовления картошки стало ее двойное обжаривание в оливковом масле. Значит, присутствие химических добавок, пестициды, различные стимуляторы не только отрицательно влияло на качество продукта, но и наносило вред организму. Это, конечно, обратная сторона медали. И к резкому ухудшению продукта привело использование предварительно обработанного, а затем замороженного картофеля, а также многократное использование масла, на котором его жарили. Об этом говорили много, продолжают говорить. Но если дома самому нарезать, самому пожарить в свежем оливковом масле, немного раз использованном, то, конечно, это будет best. Пальчики оближешь. Вот чем сегодня и займемся прям-таки на обед. Приятного аппетита. Пока что всем, наверное, приятного завтрака.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Царникава официально станет городом во время праздника Миноги. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникаве статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае, Царникава уже фактически соответствует статусу города.
3: Про стихию.
2: Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации под подобные сложившиеся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалось, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем. До 10 утра будем вместе. И сегодня пятница, 24 июля. Кто родился в этот день? Давайте узнаем. Гас Ван Сент, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актриса Ирина Мирошниченко, уже ушедшая из жизни. Белли Тейлор, американский пианист, виртуоз и композитор. Также Николай Гриценко, советский актер театра и кино. Также Эдвард Бенсон, британский писатель. Также чешский живописец, театральный художник, иллюстратор Альфонс Муха. Какое интересное имя, какая интересная фамилия, да? 1860 год рождения. Альфонс, сразу альфонсы все активизировались. Уверен, есть среди вас такие. Николай Чернышевский, русский писатель, философ, литературный критик и демократ революционный, тоже родился сегодня. Александр Дюма, отец, родился в 1802 году, писатель. И Симон Боливар, знаменитый Боливар. Венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы, Боливар не выдержит двоих. Это про него интересно? Нет, 1783. Если у вас сегодня личный праздник, пятница, в общем, вы сами все понимаете, переходящий в субботу-воскресенье, я вам прям представляю какой-нибудь уже такой осенний какой-то, знаете, пейзаж, красивый домик, шале какой-нибудь. значит, и внутри камин уже, значит, такие бокалы красивые, там напитки соответствующие. На улицу можно не выходить, потому что все внутри происходит, ведь на улице холодно. Вот, это уже такая настоящая осень, но тоже, в общем-то, как бы ничего. В общем, в любой ситуации можно находить что-то приятное для себя. Я Кирилл Низовцев, приветствую вас еще раз, до 10 утра буду вместе. Мы продолжаем. Доброе утро!
4: Доброе утро!
5: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вчера слушал эфир «Авторадио Латвии», услышал новости, вечернюю такую практически главную новость. Елена Сим, моя коллега, рассказывала про то, что латвийцы, значит, берут с собой на работу обеды из дома. И еще меня поразило, что мужчины, большое количество процентов, не помню какое, значит, не обедают вообще. Просто они не берут еду из дома и никуда не ходят. Просто не обедают. Значит, голодные целый день находятся. А вот женщины, наоборот, едят. Знаете, если я не поем днем или вообще не поем, то мне очень плохо становится. И, в общем, производительность падает совершенно. И просто не жизнь, а мучение. Но сейчас я про другой опрос. Как показали результаты опроса работников, проведенного порталом CVLV, более четверти, 26% работающих жителей Латвии признали, что проходили собеседование, хотя не имели конкретных планов или намерения менять работу. Ну, по приколу, то бишь, получается. Однако за этой цифрой скрывается более широкая тенденция. Большинство работников в Латвии, 76%, регулярно просматривают вакансии, даже если не собираются менять работу в ближайшее время. Из них 27% делают это часто, 50% время от времени. Кроме того, почти треть опрошенных, 31%, признали, что откликались на вакансию, которую заметили во время обычного просмотра объявления о работе. Прям вот обычный просмотр. Вот сижу я каждый день и просматриваю. Это часть моего дня. Но нет, конечно, кто просматривает, наверняка не просто так это делает, потому что этим как-то интересуется, хотя бы даже потенциально. Основные причины, по которым сотрудники следят за вакансиями, не планируют менять работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. Большинство ответило так, 67%. Интерес к уровню заработной платы в различных отраслях и профессиях, 50%. Готовность рассмотреть действительно привлекательное предложение, если оно появится, 55%. При этом, доходя до этапа собеседования, соискатели предъявляют к потенциальному работодателю довольно высокие требования. Чаще всего всерьез задуматься о смене работы их заставили бы значительно более высокая зарплата, более гибкие условия труда и более интересное содержание работы. Но зарплата, конечно, так отметили большинство, 76%. По сравнению со средними показателями по странам Балтии, работники в Латвии немного меньше ориентированы исключительно на уровень оплаты труда. Хотя зарплата остается главным фактором, все большее значение приобретает возможность работать по более гибкому графику, заниматься интересной и действительно значимой работой. Вот эта фраза мне очень, честно говоря, понравилась, и она меня, в общем-то, впечатлила и, наверное, обнадежила в хорошем смысле этого слова, что все-таки не так все плохо в этом мире, потому что, часто слышу, работа, иду на работу, приходится работать, работа типа нелюбимая, а вот я хочу, чтобы вы ходили на работу с радостью и говорили, я иду сегодня делать свое дело, заниматься своим ремеслом, и неважно, сколько денег я за это получу, главное, что мне будет от этого хорошо, в кайф, как говорится. Вот, очень хочется верить, чтобы, значит, тоже тут шло приятное с полезным совмещение и, значит, высокая зарплата, и, конечно, прекрасная работа. Ну, а что я хочу сказать по поводу сотрудников, которые там просматривают вакансии и хотят быть в курсе дел? Я вообще согласен с вами, да, когда ты, значит, раз в какое-то время приобретаешь недвижимость, ты хочешь быть в курсе дел и смотришь, что нового появилось на рынке. Вот, значит, раз ты, друг дорогой, просматриваешь сайты, значит, вакансии, значит, ты все-таки, наверное, достаточно часто или с какой-то хотя бы периодично все-таки меняешь или менял свою работу, потому что так просто люди не просматривают эти сайты. Ну, естественно, нужно понимать вообще, что происходит. Может быть, человек хочет поменять свою жизнь, вот увидит, что там 5000 евро платят, не знаю, каким-нибудь айтишникам, например. Ну, каким-нибудь сказал, да? Извините меня, друзья. Айтишникам платят 5000 евро. Значит, и человек, который получает 1000, хочет вдруг дико круто поменять, значит, все, что происходит вокруг у него, и пойти выучиться на айтишник. Может быть, он давно хотел. Тоже интересно. Но в любом случае, еще раз повторюсь, не бывает дыма без огня. Конечно, просматривают эти объявления те, кто все-таки потенциально готов сменить место работы и, в общем-то, как бы что-то поменять в своей жизни. Поменять в своей жизни — это круто, хорошо. Единственное, когда меняешь очень часто, наверное, все-таки это тоже не очень правильно, потому что знаю по себе, когда сталкивался с, в общем-то, там, каким-то поиском работы, люди просматривали резюме и не понимали, почему так часто какие-то, значит, места работы менялись. Нет, не у меня, а у моих знакомых, например, такое было. И действительно, когда человек сидит на одном месте и занимается своим конкретным делом, это значит, что он хорошо ладит с коллективом чаще всего, это значит, что он надежный чаще всего и не подводит. И, в общем-то, как бы с ним можно идти, как говорится, хоть куда. Вот. А хоть на войну хотел сказать, но пришлось сказать, потому что, по-моему, такое есть выражение, или, может быть, я его придумал уже, я не знаю, честно говоря. В общем, я, наверное... Все-таки пожелаю вам, друзья мои, искать себя, это круто, но при этом не делать это слишком часто, при этом, конечно, быть хорошим специалистом. Все-таки искать себя хорошо, но поскорее найти себя, это тоже очень важно, очень ценно. Найти свое место работы, свою компанию, своих людей, с кем, в общем-то, рука об руку будете идти достаточно долгое количество лет по жизни. Удачи вам, и мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike.

0: зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Откроются новые двери, за которыми ждут возможности для самореализации. В профессиональном плане у вас все будет складываться на ура. Вы можете придумать также новый проект. Тельцы. Придется помотаться в этот день. На вас свалится множество задач, которые вам придется экстренно решать. Вы совсем справитесь, если правильно расставите приоритеты. Близнецы.

0: Вам будет сложно решиться, принять важное решение, но это все равно неизбежно, поэтому берите себя в руки и начинайте действовать. Только вы можете улучшить свою жизнь. Раки. Могут появиться новые возможности для финансового роста, возможно, вам предложат перспективный проект или начальство оценит уже ваши достижения и захочет вас поощрить. Львы, весь день вы будете вдохновлены, поэтому вам захочется приключений, ярких эмоций и адреналина. Не отказывайте себя ни в чем, можете к этому привлечь и своих родных, с ними будет веселее. Дева, судьба подготовила вам испытания, которые вы должны преодолеть. Вы, значит, получите испытания, связанные с вашей работой. Включайте голову, отключайте эмоции, тогда у вас все получится. Весы. Могут налаживаться деловые связи. Помните о важности хорошей самопрезентации. Если все сделаете правильно, то на вашу сторону перейдут единомышленники и партнеры, с которыми вы создадите что-то очень крутое. Скорпионы. Могут возникнуть проблемы с деньгами. Астрологи предостерегают вас от незапланированных трат, особенно на что-то масштабное. Лучше затяните поясок потуже. Стрельцы. Вам стоит больше времени уделить своим хобби. Весь день делайте только то, что приносит вам удовольствие. Так вы сможете наполниться и вдохновиться. Козероги. Смогут решить все конфликты, которые уже давно назревали. Проявите лояльность, доброту и мудрость. Тогда вы из любой ситуации выйдете победителем. Вселенная вам поможет. Водолеи. Этот день будет, пожалуй, самым удачным днем. Вы можете расслабиться и просто плыть по течению. Ни о чем не переживайте и даже не думайте. Все будет так, как вы хотите. И, наконец, рыбы. Время перемен. Вы с радостью будете их принимать, так как они будут только к лучшему. Звезды сулят вам все самое прекрасное. Так что готовьтесь летать на крыльях. Но последние два прогноза самые классные, как мне кажется. Водолеи, рыбы. Вам повезло. Я, кстати, тоже водолей, поэтому мне повезло. Ну и вам желаю счастья.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: последних новостей.
1: Ну, не знаю, долго думал, сообщать новость эту или нет, но решил, что в этом ничего нет зазорного, это наша жизнь, это интересно. С 31 июля по 2 августа в одном из рижских отелей пройдет европейский молодежный слет анонимных алкоголиков, друзья мои. Он соберет более 500 участников из более 40 стран Европы и мира. Ежегодное мероприятие проводится в одном из европейских городов. В этом году представители Латвии выиграли международный конкурс на право организовать это мероприятие. Участники обсудят выявление проблем с алкоголем, предотвращение рецидивов, преодоление социальных и личных последствий зависимости, также роль родственников и друзей в процессе выздоровления. Все мероприятия будут открытыми, посетить их смогут не только люди, желающие избавиться от зависимости, но и все, кто интересуется методом, предлагаемым анонимными алкоголиками. Особенно ждут родственников, друзей, людей с зависимостью, также специалисты в области медицины, соцзащиты, юстиции и других сфер, хотя слет преимущественно ориентирован на молодых людей, у которых есть такая проблема алкоголизм. Принять участие могут все, кто хочет отказаться от употребления. Змея. Значит, участие во всех мероприятиях будет бесплатным в соответствии с принципом финансовой независимости. Слет организуется на добровольные пожертвования членов общества, гостей, заинтересованных лиц и представителей других организаций. Просить о пожертвования не будут. Значит, неформальный дух является очень важной частью нашего движения, объясняет одна из организаторов слета Гунта. Мы понимаем, что сами не являемся профессионалами или специалистами в области алкоголизма. Мы не претендуем на исключительные знания об этой проблеме. Мы просто обычные люди, которые испытали на себе последствия. И теперь хотим рассказать другим, как нам удалось начать выздоравливать. Мы не лечим, мы помогаем друг другу. Значит, сообщество, участник которого делится личным опытом прекращения проблемного употребления алкоголя, выздоровления от зависимости. Движение зародилось в США очень давно, почти уже 100 лет назад, в 1935-м. Первые участники обнаружили, что могут разорвать цикл алкогольной зависимости, если продолжат делиться своим опытом и ежедневно следуют определенным психологическим и духовным принципам. С тех пор движение распространилось более чем в 180 странах, объединяет около 2,5 миллиона человек разного пола, возраста и национальности. В Латвии такое движение появилось в 1988. Значит, сейчас во всех регионах страны работают более 50 групп, значит, этого движения. Понимая социальные и эмоциональные последствия алкоголизма, участники сохраняют анонимность как в частной жизни, так и в публичном пространстве. Это позволяет людям с проблемой употребления присоединиться к сообществу, не опасаясь осуждения и осуждения нежелательного внимания, которое часто сопровождает это хроническое заболевание. Слет организует Балтийское молодежное общество в тесном сотрудничестве с латвийским сообществом АА. Ну и, значит, полная программа доступна в интернете. В общем, друзья мои, хорошее дело, хочу сказать, потому что действительно борется страна с этой гадостью. И, значит, время работы алкогольных магазинов и алкогольных отделов в супермаркетах сокращено. И вы знаете, мне кажется, как бы эта схема, честно говоря, работает. Я не вижу людей, набирающих алкоголь, значит, коробками, не знаю, там, сумками и так далее и тому подобное. И это здорово, это прекрасно. Вот. И вспомните вот действительно людей, которые прошли через разные испытания в своей жизни и поняли, что это не так, и решили помогать другим, тем, кто как бы сейчас сталкивается с этой проблемой. Мне почему-то в голову приходит певец Стас Пьеха, который столкнулся с наркотической зависимостью в свое время и теперь, значит, является бизнесменом, человеком, который держит, насколько я знаю, там, значит, специальную клинику, да, для лечения вот таких вот больных людей. Вот. Это не шутки, значит, это серьезное дело, друзья мои. Да, это болезни, и люди не могут вылечиться. Они хотят, может быть, но не могут, ничего не могут с собой сделать. Надо общаться, надо обсуждать, надо выбирать стратегии, пути решения, методы. Что-то явно интересное, новое обязательно будет сказано и на этом мероприятии. С 31 июля по 2 августа, напомню я. Друзья мои, не болейте во всех смыслах. И мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

ребенка, тогда стучало сердце мне тех, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе

наступит старость, где придет усталость, до сих пор не знаю я. Однажды я и эту грань перешагану, и на себя с улыбкой грустною взглянуть.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился не начинаясь. Трафик на максимуме перед 9 часами не превышал 2 баллов. Монитор в это время показывал лишь 6 несущественных затруднений на несколько минут. Примерно такая же дорожная обстановка остается и в данный момент. Магистрали и улицы в желто-зеленом секторе по шкале заторов практически везде можно проехать свободно. Коль с трафиком все хорошо, обратимся к сводке госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 70 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные составили 60 протоколов в сфере дорожного движения, больше половины штрафов, 32, было выписано за нарушение скоростного режима, в основном в жилом секторе или на знаке 30. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. С погодой сегодня все нормально и даже хорошо, переменная облачность с прояснениями, осадков синоптики не обещают, а температура поднимется до 20 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю хорошего дня и отличного пятничного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl. Стоит того.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня 24 июля в пятницу, 25-26 отдыхаем, 27-го вновь встречаемся. Это уже будет понедельник и новая неделя рабочая, которая перенесет нас из июля плавно в последний. К сожалению, сейчас поплачем, вытрем слезы и настроимся в последний, да-да, месяц лета. А вчера Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об административных территориях, населенных пунктах, согласно которым Царникава получит официальный статус города. Законопроект был рассмотрен в срочном порядке, вступит в силу 22 августа. Почему он был рассмотрен в срочном порядке, как я понимаю, для того, чтобы сделать подарок этому прекрасному населенному пункту на традиционный праздник Миноги, который пройдет именно 22.08. Там, кстати, постоянно проживает более 5000 человек, совершенно немного. Значит, городок, ну, практически курорты, можно сказать. Во всяком случае, водоемы там есть. Вот, поэтому, если вы еще не знакомы с этим городом, то можете вполне познакомиться 22 августа на празднике Миноги. Как говорится, совместите приятное с полезным. Все. Я прощаюсь на сегодня. Благодарю за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. В понедельник услышимся. До встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных. Пока-пока, друзья.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про преступления.
1: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице.
3: Про работу.
1: Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место. Свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается оставаться востребованным десятилетиями. Леонид Агутин, у которого состоялась премьера песни «Оля», один из тех, кому это удалось. На большую сцену он ворвался в 90-е с песней «Босоногий мальчик». Очень быстро Агутин стал одним из самых ярких исполнителей своего поколения. Но со временем он доказал, что его талант гораздо шире. Леонид пишет музыку, стихи и книги. Создает саундтреки для кино и работает над крупными музыкальными проектами. Отдельная глава его жизни – творческий союз с Анжеликой Варум. Их семейный дуэт уже много лет остается одним из самых любимых у слушателей. При этом Агутин продолжает активно выпускать сольные песни, но всегда сохраняет свой узнаваемый стиль. Именно за это его ценит уже несколько поколений поклонников. Встречайте, Леонид Агутин. «Оля».

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Скользкие улицы.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если че, я пах.
7: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: С трассы

скрыться за бугром. И украдкою вздыхая, ты уже вошла в свой

0: тебя я подарками задарю, но не уведу.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: действительно до 31 июля.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Лидл стоит того.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Реклама. Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера Брежнева. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты в кассах «Билишсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про средства массовой информации.
1: В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года.
2: Про законы.
1: Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда дома все работает спокойно, можно почувствовать комфорт и уверенность. Но если стиральная машина начинает шуметь или вовсе отказывается открывать крышку, привычный порядок сразу дает сбой. Одна из частых причин вибрации – изношенные амортизаторы или кронштейн бака. Даже если машинка стоит ровно, внутренние детали могут уставать. Иногда после стирки крышка не открывается. Чаще всего это не поломка, а защита. Люк остается заблокированным, пока барабан не остановится или пока внутри остается вода. Если вода уже ушла, а замок не отпускает, возможно, перегорел блокиратор. Тогда нужно обесточить машину и осторожно открыть вручную через нижнюю панель. Главное не тянуть с усилием, чтобы не повредить фиксаторы. А вот когда машина не набирает воду, причина может быть в клапане или забитом фильтре. А если не сливает воду, значит проблема в сливном шланге или насосе. Чтобы техника служила долго, не перегружайте барабан и не пересыпайте порошок. Все просто. Внимание и аккуратность продлевают срок службы любой стиральной машины.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того!
4: Как будто я Моцарт спел эту группу Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Ария у нового концерт-шоу. Mozartalika. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
5: Skrojski ulice. Конечно, вы узнали голос Ренерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīvē. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
7: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express
6: LV. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu!

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
3: Tiešām?
2: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма по укреплению латвийско-белорусской границы, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. О конкретных мерах вы скоро услышите, сказал президент, подчеркнув, что общественность будет проинформирована о мерах, когда начнется их реализация и появятся первые результаты. Ринкевич признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе в настоящее время обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать уже проводимую работу, но и немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Президент подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как гибридную операцию, организованную Беларусью. Это не только гибридная операция, это и гибридная операция, и организованная преступность, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро переместиться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии. Однако позже аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше.
3: Про работу.
2: Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании, за последние 3 года снизилась.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается оставаться востребованным десятилетиями. Леонид Агутин, у которого состоялась премьера песни «Оля», один из тех, кому это удалось. На большую сцену он ворвался в 90-е с песней «Босоногий мальчик». Очень быстро Агутин стал одним из самых ярких исполнителей своего поколения. Но со временем он доказал, что его талант гораздо шире. Леонид пишет музыку, стихи и книги. Создает саундтреки для кино и работает над крупными музыкальными проектами. Отдельная глава его жизни – творческий союз с Анжеликой Варум. Их семейный дуэт уже много лет остается одним из самых любимых у слушателей. При этом Агутин продолжает активно выпускать сольные песни, но всегда сохраняет свой узнаваемый стиль. Именно за это его ценит уже несколько поколений поклонников. Встречайте, Леонид Агутин. «Оля».

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Учиться – это весело. В магазинах «Лидл» есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. «Лидл» стоит того.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал «Дзинтари».
2: The Beatbox.
5: Билеты Билешу Сервис.
6: Когда

может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей

0: Реклама.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про изменения.
1: Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год.
2: Про преступления.
1: Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не выросло, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. «Было несколько случаев, когда в преступной деятельности участвовали индийцы», – подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. Причем, если углубиться в детали, то в настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, – пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили: «Где карп на столе, там праздник в семье», а запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, ветер северный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает знакомить вас с фильмами, основанными на реальных событиях. Сегодня в центре внимания фильм «В диких условиях». Это вдохновляющая и одновременно пронзительная история о человеке, который решил отказаться от привычной жизни и отправиться на поиски самого себя. Фильм «В диких условиях» рассказывает историю Кристофера МакЭндлесса. После окончания университета он жертвует все свои сбережения на благотворительность, оставляет дом, меняет имя и отправляется в путешествие через всю Америку. По пути он встречает самых разных людей, работает на случайных подработках, живет без денег и постепенно понимает, что ищет не приключения, а смысл жизни. Конечной целью его путешествия становится суровая природа Аляски. Там, вдали от цивилизации, Кристофер пытается выжить в полном одиночестве. Но жизнь в диких условиях оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Именно там герой приходит к самому важному выводу своей жизни, что настоящее счастье имеет смысл только тогда, когда его есть с кем разделить. Фильм «В диких условиях» считается одной из самых сильных биографических драм о свободе, выборе и цене человеческих решений. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтри». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про средства массовой информации.
1: В четверг, 23 июля, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств в общественных СМИ. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 26. Сейчас закон обязывает общественные СМИ создавать передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств. На практике чаще всего использовался русский язык. В то же время Конституционный суд в своем решении указал, что русский язык в Латвии является самодостаточным, поэтому государство не обязано обеспечивать его поддержку. При этом суд подчеркнул необходимость заботы о языках других национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. При этом создание такого контента должно будет соответствовать принципу соразмерности и учитывать цели интеграции и информирования общества. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях, во время режима чрезвычайного положения или для опровержения опасной для общества дезинформации. Согласно аннотации к законопроекту, цель изменений – укрепить статус латышского языка как единственного государственного и единое информационное пространство, одновременно сохранив баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года.
2: Про законы.
1: Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. В четверг Сейм на внеочередном заседании поддержал предложение комиссии. Планируется, что окончательное решение по поправкам парламент примет на пленарном заседании 20 августа. Как сообщалось ранее, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

«Полюби меня такое» пела Таисия Повалий в начале нового часа. У нас как бы продолжение этой темы — Международный день заботы о себе. Отмечается он в аккурат 24 июля, и в принципе здесь все верно. Начинается все с заботы о себе, любимом или любимой, а когда ты любишь себя, другие это тоже чувствуют, понимают и также будут любить и заботиться о вас. На Авторадио Латвия стартует пятничная программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин, а начинаем мы сегодня с несколько неожиданного, но очень милого персонального послания. Привет, Авторадио! У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста. Меня зовут Светлана, и скажите моему мужу Володе, что я его очень люблю. Светлана, мы вас от всей широкой радиодуши поздравляем. Счастья, здоровья и исполнения всех мечт желаем. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками, а жизнь дарит только приятные сюрпризы и яркие моменты. По идее, это вы, Владимир, должны были прислать эту заявку, но знайте, что Светлана вас очень любит. И прямо сейчас Николай Басков с поздравлением к дню рождения в программе «По заявкам только для вас».

Напомню, что заявки передачи только для вас принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы переходим к следующему посланию. Его прислал Виктор. Добрый день, уважаемое Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения свою давнюю знакомую Нину. Желаю счастья, здоровья. Пусть в жизни будет много любви, удачи и вдохновения, чтобы каждый миг был полон счастья и гармонии. Пусть для Нины прозвучит песня про медведей из фильма «Кавказская пленница». Ну что ж, прекрасно поздравил Виктор. Выбор музыкальный, как мы поняли, не случайен, потому что героиню фильма также звали Нина. Мы поздравляем вас с днем рождения и слушаем Аиду Ведищеву в очень позитивной передаче.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Друзья, пятничный день продолжается. Кто-то работает, кто-то занимается личными делами, а кто-то отдыхает и даже жарит шашлыки. Нам пишет Артем. Привет, Авторадио. Ко мне друг не хотел ехать в гости, но я уговорил Вадима Сергеевича. Вот сидим, жарим шашлычок и слушаем Авторадио. Поставьте нам песню хорошую «Танцы минус. Город. Сказка». Такая песня у нас есть, мы ее сейчас послушаем. А вам, Артем и Вадим Сергеевич, пожелаем душевного отдыха, хорошей погоды и прекрасного настроения.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes

программу «По заявкам только для вас» прилетело послание от Елены и Александра. Добрый день, любимое Авторадио. С любовью и уважением к вам, Владимир. Поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку с именинами. Ее зовут Кристина. Пусть ангел-хранитель ее бережет, она наша умница и красавица, наша звездочка. Это поздравили с любовью папа и мама. Сегодня 24 июля и действительно именины у Кристины. Однако слушать мы будем не эту песенку группы «Секрет», а полюбившуюся многим королеву весны Алексея Леонова. Поздравляем и наслаждаемся хорошим днем!

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Завершается пятничная передача «Только для вас», а заключительная на сегодня заявка, она тоже по приятному поводу. Приветствуем всех и хотим отметить нашего внука Родиона. Он очень трудолюбивый, щедрый и внимательный. Просим поставить для него песню Шатунова «Небо цвета лета». Это с любовью бабушка и дедушка передали любимому внуку привет. Песня сейчас зазвучит, а с нашими слушателями на этом мы простимся до понедельника, когда вновь встретимся, правильно, на том же месте, в тот же час.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Всем нашим

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного оккупационными режимами, приближается к подготовке итогового отчета, сообщили в Минюсте. Министр юстиции Эдвард Смилтон встретился с представителем комиссии, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие шаги. Во время встречи Смилтон отметил, что эта работа является обязанностью Латвии как перед историей, так и перед будущими поколениями. Он подчеркнул, что задача государства – обеспечить надлежащее документирование и оценку последствий оккупации Латвии в соответствии с признанной на международном уровне методологией и практикой. В нынешней геополитической ситуации, в том числе с учетом публично прозвучавшей информации о возможном обращении Российской Федерации против Латвии в Международный суд, особое значение приобретает выполнение этой обязанности, подчеркнул Смилтонс. Во время встречи также обсуждалось сотрудничество комиссии с Литвой и Эстонией в координации методологии подсчета ущерба. Кроме того, была подчеркнута международная значимость исследований и необходимость укрепления аргументации Латвии на основе норм международного права и судебной практики.
3: Про изменения.
1: Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки. Он заменит действующие правила и предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, введение нескольких новых платных услуг, а также исключение ряда утративших актуальность услуг. Прейскурант предусматривает с 7 сентября установить входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться публичными услугами, как и прежде. Также предполагается проводить экскурсии для групп на латышском языке в рабочее время библиотеки. Планируется, что плата за эту услугу составит 30 евро. Среди прочего, изменения коснутся в частности услуги индивидуального пользования фондами вне библиотеки, известная как персональный абонемент, и которая сейчас стоит 24 евро в год. В дальнейшем ее предлагается разделить на три вида. Домашний абонемент будет стоить 40 евро в год, абонемент на музыкальный фонд 50 евро в год, академический абонемент 70 евро в год.
3: Про погоду.
1: В субботу, 25 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается оставаться востребованным десятилетиями. Леонид Агутин, у которого состоялась премьера песни «Оля», один из тех, кому это удалось. На большую сцену он ворвался в 90-е с песней «Босоногий мальчик». Очень быстро Агутин стал одним из самых ярких исполнителей своего поколения. Но со временем он доказал, что его талант гораздо шире. Леонид пишет музыку, стихи и книги. Создает саундтреки для кино и работает над крупными музыкальными проектами. Отдельная глава его жизни – творческий союз с Анжеликой Варум. Их семейный дуэт уже много лет остается одним из самых любимых у слушателей. При этом Агутин продолжает активно выпускать сольные песни, но всегда сохраняет свой узнаваемый стиль. Именно за это его ценит уже несколько поколений поклонников. Встречайте, Леонид Агутин. «Оля».

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетаем. Билишустер.
6: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
7: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļete

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
2: Неплохо очень иметь три жены, но...

Альфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вскоре начнет действовать новый механизм по укреплению латвийско-белорусской границы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной частях страны температура воздуха местами поднимется до плюс 26 градусов. В Курземе, где возможна пасмурная погода, плюс 19, плюс 22. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В понедельник дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами возможны сильные грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курземе до 27 градусов тепла на востоке. В течение следующей недели усилится влияние антициклона, поэтому осадков будет мало, часто будет светить солнце. В конце недели возможно 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Скользкие улицы.
7: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
8: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
9: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
10: Если че, я бах.
8: Билеты в кассах «Билеши сервис».
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного...

0: Волнуемся.
1: Свежее, местное, без добавок.
0: Свежее?
1: Свежее.
0: И местное?
1: Верно.
0: Без добавок?
1: Без добавок.
0: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: Автомонитор.
1: Признаю сразу, что произошла промашка с прогнозом погоды. Завершая утреннюю часть автомонитора, предсказал по прогнозу, что якобы осадков не ожидается. Ну а затем сам попал под приличный дождь. В общем, все как мы говорим. Автомонитор – это хорошо, однако события на дорогах глазами очевидцев еще лучше. Звоните, рассказывайте, пишите по номеру 229-49-49 через WhatsApp на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению. Сегодня в первой половине дня получил сообщение от Константина. В Кенгараксе на улице Прушу возле перекрестка с улицей Малновас из-за дорожных работ снят слой асфальта. Довольно большой перепад высоты. Будьте осторожны и снижайте скорость. Спасибо Константину, что предупредил. Также приходили сообщения об авариях, но это тема отдельная, и мы чуть подробнее о статистике за неделю поговорим в следующем выпуске через полчаса. Сейчас посмотрим на текущую дорожную обстановку. Магистрали и улицы загружены прилично, почти на 70%, и чуть более 30 заторов, среди которых можно выделить Карле-Ульмане-Гатве, особенно в направлении от Островного моста в сторону Юрмалского шоссе, улица Круспилс-Гранита со стороны моста Славу, и тормозят два участка перед улицей Муренью на Югле, это Бриебас-Гатве и улица Юглас. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачи! В завершении выпуска полезная инфо от водителя грузовика Геннадия Левченко.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабета в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50 и стоит фоторадар.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Нектарины 1 кг евро 79. Свиная лопатка 1 кг 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм евро 49. Lidl. Стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С начала лета 5 детей выпали из окон. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способна вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность.
2: Про Ригу.
1: В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Муценьеке. Задержан один человек, находящийся в розыске за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Начат уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В восточной части страны более солнечная. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается оставаться востребованным десятилетиями. Леонид Агутин, у которого состоялась премьера песни «Оля», один из тех, кому это удалось. На большую сцену он ворвался в 90-е с песней «Босоногий мальчик». Очень быстро Агутин стал одним из самых ярких исполнителей своего поколения. Но со временем он доказал, что его талант гораздо шире. Леонид пишет музыку, стихи и книги. Создает саундтреки для кино и работает над крупными музыкальными проектами. Отдельная глава его жизни – творческий союз с Анжеликой Варум. Их семейный дуэт уже много лет остается одним из самых любимых у слушателей. При этом Агутин продолжает активно выпускать сольные песни, но всегда сохраняет свой узнаваемый стиль. Именно за это его ценит уже несколько поколений поклонников. Встречайте, Леонид Агутин. «Оля».

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7. Самые проблемные — Карля, Ульмани, Гатвы в направлении Юрмалского шоссе. Два участка перед Мурьюню на Югле со стороны Бриюбас-Гатвы и со стороны улицы Юглас. И к 10 минутам подбирается затор на Краста в сторону Кенгаракса, где, по всей видимости, еще продолжаются дорожно-ремонтные работы на подъеме на мост Славу, и перекрыта полоса. И далее напомним инфу от водителя грузовика Геннадия.
2: Добрый вечер. Есть информация для водителей, которые двигаются с Бабиты в сторону Слока с улицы в Ригу. Знак 50, и стоит фоторадар.
1: Скажем Геннадию спасибо, что предупредил. А сейчас хочется отметить, что на этой неделе неожиданно снизился уровень аварийности. За первые 4 дня в Риге и столичном регионе зафиксировано 310 ДТП. То есть в среднем 77 за сутки. При том, что на минувшей неделе аналогичный показатель составлял 95 аварий. Количество пострадавших также заметно снизилось. И с понедельника по четверг травмы разной степени тяжести получили 24 человека. В том числе четверо на электрогаджетах, 3 велосипедиста и 2 пешехода. Ну что ж, статистика — дело хорошее. Если аварийность внезапно снизилась, это не повод расслабляться. Все внимание только на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безаварийного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. ПТА.
3: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине — с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
0: Беатрис. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
8: Билеты, билеты, сервис.
9: Джон Ньюман. Вилли Вильям. Un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts. Daugavpils. Stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam. Muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
10: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: А я люблю дорогу. Люблю свою дорогу. И чтоб дорога не кончалась никогда. Со мною Авторадио. Со мною Авторадио.

могу. А я люблю дорогу, люблю свою дорогу.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того!
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Вузы призывают Министерство образования и науки пересмотреть поправки к правилам приема иностранных студентов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП, в том числе около 58 миллионов евро, составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникшие в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях.
2: Про санкции.
1: В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «ЛАТ». Продукты, управляющие сетью розничных магазинов Мэри. Об этом сообщили агентству Лето в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «ЛАТ-продукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов Мэри. Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.ЛВ», в Латвии 12 магазинов Мэри. Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екапилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В восточной части страны более солнечная. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Это заключительный выпуск «Автомонитора» на этой неделе. Можно подводить итоги. Ну что ж, минувший час прошел активно, но так и не превысил 7 баллов. К этой минуте на мониторе уже пятерка. Дороги начали освобождаться от транспорта. При этом остаются напряженные участки, среди которых выделяется Карля-Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. В другой части города остается довольно крупный затор на Бриевбас-Гатве перед Муренью. Здесь можно оставить от 15 минут. На Юглас тоже перед Муренью до 10 минут. За городом на 80-й региональной трассе ведутся дорожные работы в районе Туркалне, и есть заметный затор, также можно оставить от 10 минут. Общая обстановка продолжает улучшаться, на второстепенных дорогах и ближе к окраинам уже можно проехать свободно. Ну что ж, на этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Будьте внимательны, берегите себя, уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем отличных выходных в компании любимых радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
4: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидуем.
0: Платина.
3: Мы следуем, ты как.
0: Судрабусы.

0: Остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили: «Где карп на столе, там праздник в семье». А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное. То, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Учиться — это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она.

у меня. Я с ним с детства знаком, но не я молчу. Даже с лучшим дружком почему-то молчу. Даже с лучшим дружком я гляжу ей вслед. Ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10 место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты «Билешу-сервис».
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
4: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия.
4: Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Yesterday.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

0: новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Ирина и Александр Круг. Судьба, дорога.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает знакомить вас с фильмами, основанными на реальных событиях. Сегодня в центре внимания фильм «В диких условиях». Это вдохновляющая и одновременно пронзительная история о человеке, который решил отказаться от привычной жизни и отправиться на поиски самого себя. Фильм «В диких условиях» рассказывает историю Кристофера МакЭндлесса. После окончания университета он жертвует все свои сбережения на благотворительность, оставляет дом, меняет имя и отправляется в путешествие через всю Америку. По пути он встречает самых разных людей, работает на случайных подработках, живет без денег и постепенно понимает, что ищет не приключения, а смысл жизни. Конечной целью его путешествия становится суровая природа Аляски. Там, вдали от цивилизации, Кристофер пытается выжить в полном одиночестве. Но жизнь в диких условиях оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Именно там герой приходит к самому важному выводу своей жизни, что настоящее счастье имеет смысл только тогда, когда его есть с кем разделить. Фильм «В диких условиях» считается одной из самых сильных биографических драм о свободе, выборе и цене человеческих решений. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов. Твои шаги. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается оставаться востребованным десятилетиями. Леонид Агутин, у которого состоялась премьера песни «Оля», один из тех, кому это удалось. На большую сцену он ворвался в 90-е с песней «Босоногий мальчик». Очень быстро Агутин стал одним из самых ярких исполнителей своего поколения. Но со временем он доказал, что его талант гораздо шире. Леонид пишет музыку, стихи и книги. Создает саундтреки для кино и работает над крупными музыкальными проектами. Отдельная глава его жизни – творческий союз с Анжеликой Варум. Их семейный дуэт уже много лет остается одним из самых любимых у слушателей. При этом Агутин продолжает активно выпускать сольные песни, но всегда сохраняет свой узнаваемый стиль. Именно за это его ценит уже несколько поколений поклонников. Встречайте, Леонид Агутин. «Оля».

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой пришел.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода в восточной части страны более.

Солнечное. Местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.